Thank you. Радио Инф.

0: радио нашего города. Радио Infinity. Смоленской области, 6 утра. Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В субботу 23 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Давление 747 миллиметров. Во второй половине дня начнет слабо падать. Температура воздуха ночью плюс 8-10, а днем 21-23 градуса тепла. В воскресенье 24 августа облачно с прояснениями. Днем пройдут кратковременные дожди, возможно грозы. Ночью 11-13. 13, днем 20-22. В понедельник днем до плюс 21 и также пройдут небольшие дожди. Во вторник похолодает до плюс 18 и без осадков. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

Infinity в каждый приемник.

0: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 23 мая во многих странах отмечается Всемирный день черепахи, животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие. Этот необычный праздник зародился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах. Эта организация была основана энтузиастами в 1990 году в Малибу, штат Калифорния, США, для сохранения популяции черепах, живущих в окрестностях города. Целью праздника стало привлечение внимания общественности к проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с человеком. По мнению ученых, черепахи появились на Земле задолго до людей. Например, морские черепахи обитают в океанах мира на протяжении более 100 миллионов лет. Однако сегодня выживание этих живых свидетелей эпохи динозавров находится под угрозой. Причем гибнут они не только из-за их случайного вылова людьми во время промысла других обитателей морей и океанов. Еще одна проблема кроется в активном развитии пляжной полосы. Морские черепахи откладывают на пляжах яйца, и детеныши должны беспрепятственно попадать в океан. Человеческое вмешательство сильно затрудняет этот процесс. В этот день во всех местах обитания черепах проводятся акции, во время которых добровольцы спасают животных, делая для них переходы под оживленными шоссе, в местах миграции, либо в других опасных местах.
2: 23 мая отмечается Международный день спортивной борьбы, также известный как Всемирный день борьбы, учрежденный в 2013 году по инициативе самих борцов. Главная цель этой спортивной даты – популяризация вольной греко-римской и других разновидностей спортивной борьбы. Дата для праздника была выбрана в связи с тем, что 23 мая 1904 года в Вене состоялся первый чемпионат мира по греко-римской борьбе, в котором приняли участие 26 спортсменов. Борьба – один из старейших видов спорта, и сегодня это собирательное название для группы единоборств, в которых преобладает техника с использованием захватов. От других видов единоборств борьба отличается практически полным отсутствием техники нанесения ударов по различным частям тела противника. Задача борцов заключается в том, чтобы вывести соперника из равновесия, свалить его с ног и прижать спиной к ковру при помощи ряда разрешенных приемов. Сама же дата 23 мая стала официальным праздником для всех, кто посвятил свою жизнь этому виду спорта. Российские спортсмены также присоединились к празднованию дня. Ведь Россия всегда являлась кузницей чемпионов, а борьба считается популярным видом спорта, представители которого на каждых Олимпийских играх и других мировых форумах становились победителями и призерами. Традиционно в Международный день спортивной борьбы проводятся соревнования различного уровня, показательные состязания, мастер-класс и другие мероприятия.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радио Infinity.

рады приветствовать вас на борту самолета авиакомпании «Свобода». Надеюсь, вы выполнили условия провоза багажа, оставив все, что связано с бывшими, в аэропорту. Это вам точно не пригодится.

0: Флиртовать – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: сегодняшний день мало у кого вызовет желание начинать новые дела и заниматься чем-то другим, кроме отдыха. Всем знаком можно позволить себе лениться, смеяться без повода, радоваться по пустякам и другим путем поднимать свое и так сверхпозитивное настроение.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день предпочтут быть активными. Впечатления, которые вам удастся получить от развлекательных мероприятий, заметно поднимут ваш эмоциональный настрой и отвлекут вас от переживаний из-за происходящего на личном фронте.
0: Тельцам сегодня не следует слишком халатно относиться к собственному здоровью. Не жаркое солнце, под лучами которого вы проведете много часов, не алкоголь, употребленный вами без меры, не способствует хорошему самочувствию.
2: Болтливость близнецов в этот день выйдет за пределы разумного. В неконтролируемом словесном потоке, который польется из ваших уст, будет содержаться много секретной информации относительно ваших профессиональных планов или по поводу личной жизни вашего друга.
0: Ракам крайне опасно сближаться с малознакомыми особами. Высок риск, что кто-то из этих людей окажется нечист на руку и захочет воспользоваться вами как марионеткой для претворения в жизнь своего коварного замысла.
2: Львам сегодня суждено испытать чувство пресыщенности от своего слишком спокойного и стабильного существования. Вам сильно надоест, что вокруг вас отсутствует какое-либо движение, и вы знаете наперед, чем закончатся те или иные события.
0: Девам сегодня категорически противопоказаны повышенные физические нагрузки. Ваш организм не скажет спасибо, если в дневные часы вы будете изводить себя тяжелой работой, а вечером отблагодарите изрядным количеством алкоголя.
2: Весы сегодня будут слишком эмоционально воспринимать происходящее в домашних стенах. Вы вступите в конфликт, который разгорится между кем-то из ваших родственников, озвучите свою субъективную позицию, после чего скандал примет еще более серьезные обороты.
0: Скорпионам удастся приобрести дорогостоящую технику. Прибор, о котором вы мечтали давно, но не могли позволить себе совершить его покупку, сегодня сможете приобрести по очень выгодной цене или с существенной скидкой.
2: Стрельцам вне работы удастся заработать приличную сумму. Вы окажете помощь кому-то из своих ближайших соседей, и этот человек не поскупится, оплачивая ваши услуги.
0: Козероги в этот день будут сами создавать вокруг себя неприятности. Сначала вы спровоцируете скандал с кем-то из близких членов семьи, а вечером нарветесь на проблемы, сделав неуместное замечание постороннему человеку.
2: Водолеям не придется скучать благодаря излишней энергичности кого-то из близких родственников. Этот человек будет неустанно организовывать вашу семью на различного рода мероприятия и поездки.
0: Рыбам сегодня удастся завершить с миром недавнее противостояние со своей второй половинкой. Устранение этих разногласий вам поможет кто-то из общих друзей, не желающих

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 23 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3,8 метра в секунду. Давление 747 миллиметров. Во второй половине дня начнет слабо падать. Температура воздуха ночью плюс 8-10, а днем 21-23 градуса тепла. В воскресенье 24 августа облачно с прояснениями. Днем пройдут кратковременные дожди, возможно грозы. Ночью 11-13. 13, днем 20-22. В понедельник днем до плюс 21 и также пройдут небольшие дожди. Во вторник похолодает до плюс 18 и без осадков. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: Решение проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает 24 мая и 28 июня «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая Смоленск, Крепостная стена и Теремок во Флёново. С 11 по 15 июня Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 848-144-59503.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто.
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: радости.
1: Ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
2: Ганс Циммер.
1: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми? В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: Сегодня необычный праздник – Всемирный день черепахи. Далеко не все представители фауны удостоены собственной торжественной даты. Особое внимание черепахе отведено потому, что она издавна служила символом мудрости и долголетия. К сожалению, черепах в мире становится с каждым годом все меньше, потому что повсюду рядом с ними появляется человек. Черепахи скоро могут исчезнуть с лица планеты. Чтобы сохранить им жизнь, был учрежден Всемирный день черепахи. Праздник зародился в конце 20-го столетия. Цель праздника – привлечение внимания общественности к проблеме исчезновения черепах. В этот день во всех местах обитания черепах проводятся акции спасения одного из древнейших животных, организуются охранные зоны для их проживания. Само празднование включает в себя маскарадное шоу с веселыми сценами из жизни животных, танцы черепах и рассылку открыток с их изображением. Достаточно включить фантазию, и вы тоже сможете поддержать эту замечательную традицию.
1: Радио «Инфинити».

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 23 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3,8 метра в секунду. Давление 747 миллиметров. Во второй половине дня начнет слабо падать. Температура воздуха ночью плюс 8-10, а днем 21-23 градуса тепла. Воскресенье 24 августа облачно с прояснениями. Днем пройдут кратковременные дожди, возможно грозы. Ночью 11-13. Днем 20-22. В понедельник днем до плюс 21 и также пройдут небольшие дожди. Во вторник похолодает до плюс 18 и без осадков. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Инфинити».

0: это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: Радиостанция «Инфинити».

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: сегодняшний день мало у кого вызовет желание начинать новые дела и заниматься чем-то другим, кроме отдыха. Всем знаком можно позволить себе лениться, смеяться без повода, радоваться по пустякам и другим путем поднимать свое и так сверхпозитивное настроение.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день предпочтут быть активными. Впечатления, которые вам удастся получить от развлекательных мероприятий, заметно поднимут ваш эмоциональный настрой и отвлекут вас от переживаний из-за происходящего на личном фронте.
0: Тельцам сегодня не следует слишком халатно относиться к собственному здоровью. Не жаркое солнце, под лучами которого вы проведете много часов, не алкоголь, употребленный вами без меры, не способствует хорошему самочувствию.
2: Болтливость близнецов в этот день выйдет за пределы разумного. В неконтролируемом словесном потоке, который польется из ваших уст, будет содержаться много секретной информации относительно ваших профессиональных планов или по поводу личной жизни вашего друга.
0: Ракам крайне опасно сближаться с малознакомыми особами. Высок риск, что кто-то из этих людей окажется нечист на руку и захочет воспользоваться вами как марионеткой для претворения в жизнь своего коварного замысла.
2: Львам сегодня суждено испытать чувство пресыщенности от своего слишком спокойного и стабильного существования. Вам сильно надоест, что вокруг вас отсутствует какое-либо движение, и вы знаете наперед, чем закончатся те или иные события.
0: Девам сегодня категорически противопоказаны повышенные физические нагрузки. Ваш организм не скажет спасибо, если в дневные часы вы будете изводить себя тяжелой работой, а вечером отблагодарите изрядным количеством алкоголя.
2: Весы сегодня будут слишком эмоционально воспринимать происходящее в домашних стенах. Вы вступите в конфликт, который разгорится между кем-то из ваших родственников, озвучите свою субъективную позицию, после чего скандал примет еще более серьезные обороты.
0: Скорпионам удастся приобрести дорогостоящую технику. Прибор, о котором вы мечтали давно, но не могли позволить себе совершить его покупку, сегодня сможете приобрести по очень выгодной цене или с существенной скидкой.
2: Стрельцам вне работы удастся заработать приличную сумму. Вы окажете помощь кому-то из своих ближайших соседей, и этот человек не поскупится, оплачивая ваши услуги.
0: Козероги в этот день будут сами создавать вокруг себя неприятности. Сначала вы спровоцируете скандал с кем-то из близких членов семьи, а вечером нарветесь на проблемы, сделав неуместное замечание постороннему человеку.
2: Водолеям не придется скучать благодаря излишней энергичности кого-то из близких родственников. Этот человек будет неустанно организовывать вашу семью на различного рода мероприятия и поездки.
0: Рыбам сегодня удастся завершить с миром недавнее противостояние со своей второй половинкой. Устранение этих разногласий вам поможет кто-то из общих друзей, не желающих наблюдать.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Эстео начал формировать дилерскую сеть. Планирует запустить около 80 салонов по всей стране. Предположительно, машины будут продавать в тех же дилерских центрах, что и Exit. Напомним, Эстео – это новая марка российского происхождения. Будут выпускать машины на базе Exit. Первая модель, кроссовер MX, поступит в продажу летом. Начал работу официальный сайт марки «Сенат». На нем опубликовано изображение первой модели седана «Сенат 900». Премьера пройдет 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Под маркой «Сенат» будут выпускать представительские седаны. Они будут чуть проще и дешевле лимузинов «Аурус Сенат». JQ J7 получит новые модификации. Покупатели теперь смогут выбирать между двигателями на 150 и 186 лошадиных сил. Благодаря этому базовая версия стала доступнее. Теперь от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Полный привод сочетается с обоими моторами. В общем, выбор у покупателей расширился. Колдуном в автомобилях называют один из элементов тормозной системы. Он ограничивает остроту задних тормозов, чтобы машину меньше заносило при резких маневрах. Если колдун работает неправильно, задние тормоза могут не тормозить вообще или наоборот включаться слишком резко. И то, и другое довольно опасно. Подробнее о том, как выявить неисправность колдуна и что делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает 24 мая и 28 июня «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая Смоленск, Крепостная стена и Теремок во Флёново. С 11 по 15 июня Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 9.

0: рекламе не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712
3: 105. Спортивные события.
4: Баскетболисты казанского «Уникса» в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ одержали уверенную домашнюю победу над петербургским «Зенитом» 83-66. Несмотря на поражение, сине-бело-голубые продолжают лидировать в серии со счетом 3-2 и по-прежнему в одном шаге от выхода в финал. Шестой матч, который может стать для «Зенита» решающим, состоится 25 мая в Санкт-Петербурге. Спустя 4 года после ухода 47-летний немецкий специалист Сандро Шварц вновь назначен главным тренером московского «Динамо». Он подписал контракт до лета 2029 года. Шварц уже работал с бело-голубыми 2 года с 2020, выиграв 2 бронзы чемпионата России и выйдя в финал Кубка страны. Во многом именно при нем в основном составе команды заиграли Константин Тюкавин и Арсен Захарян. На посту наставника бело-голубых Шварц сменил Ролана Гусева, возглавлявшего команду с ноября прошлого года. В молодежной хоккейной лиге ярославский «Локо» на своем льду одержал волевую победу над московским «Спартаком» в овертайме 3-2 в пятом матче финальной серии Кубка Харламова и впервые вышел вперед в противостоянии, также 3-2. К слову, точно такой же счет по итогам дополнительного времени был зафиксирован и в прошлой встрече, когда железнодорожники в Москве сравняли счет в серии. Для «Локо» нынешняя победа стала третьей подряд после поражений в двух стартовых домашних матчах. Теперь ярославцам осталось одержать одержать всего одну победу. Шестая игра состоится 24 мая на льду «Спартака». Летний легкоатлетический сезон в России стартовал с Кубка Сочи. В первый день соревнований рекордсмен России в беге на 400 метров 19-летний Алексей Данилов преодолел круг за 45,6 секунды, выполнив квалификационный норматив на чемпионат Европы. В июле прошлого года Данилову даже удалось выбежать из 45 секунд на турнире в Бресте, тогда он и стал новым рекордсменом России на этой дистанции. А нынешний результат – 10-й в национальной истории. Данилов сходу вошел в топ-3 лучших легкоатлетов Европы в этой дисциплине в текущем сезоне. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
5: Infinity.

0: словами, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
7: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

0: Сегодня необычный праздник – Всемирный день черепахи. Далеко не все представители фауны удостоены собственной торжественной даты. Особое внимание черепахе отведено потому, что она издавна служила символом мудрости и долголетия. К сожалению, черепах в мире становится с каждым годом все меньше, потому что повсюду рядом с ними появляется человек. Черепахи скоро могут исчезнуть с лица планеты. Чтобы сохранить им жизнь, был учрежден Всемирный день черепахи. Праздник зародился в конце 20-го столетия. Цель праздника – привлечение внимания общественности к проблеме исчезновения черепах. В этот день во всех местах обитания черепах проводятся акции спасения одного из древнейших животных, организуются охранные зоны для их проживания. Само празднование включает в себя маскарадное шоу с веселыми сценами из жизни животных, танцы черепах и рассылку открыток с их изображением. Достаточно включить фантазию, и вы тоже сможете поддержать эту замечательную традицию.
1: Радио Infinity.

0: потребитель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итамер.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: Радиостанция «Инфинити».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 23 мая во многих странах отмечается Всемирный день черепахи, животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие. Этот необычный праздник зародился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах. Эта организация была основана энтузиастами в 1990 году в Малибу, штат Калифорния, США, для сохранения популяции черепах, живущих в окрестностях города. Целью праздника стало привлечение внимания общественности к проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с человеком. По мнению ученых, черепахи появились на Земле задолго до людей. Например, морские черепахи обитают в океанах мира на протяжении более 100 миллионов лет. Однако сегодня выживание этих живых свидетелей эпохи динозавров находится под угрозой. Причем гибнут они не только из-за их случайного вылова людьми во время промысла других обитателей морей и океанов. Еще одна проблема кроется в активном развитии пляжной полосы. Морские черепахи откладывают на пляжах яйца, и детеныши должны беспрепятственно попадать в океан. Человеческое вмешательство сильно затрудняет этот процесс. В этот день во всех местах обитания черепах проводятся акции, во время которых добровольцы спасают животных, делая для них переходы под оживленными шоссе, в местах миграции, либо в других опасных местах.
2: 23 мая отмечается Международный день спортивной борьбы, также известный как Всемирный день борьбы, учрежденный в 2013 году по инициативе самих борцов. Главная цель этой спортивной даты – популяризация вольной греко-римской и других разновидностей спортивной борьбы. Дата для праздника была выбрана в связи с тем, что 23 мая 1904 года в Вене состоялся первый чемпионат мира по греко-римской борьбе, в котором приняли участие 26 спортсменов. Борьба – один из старейших видов спорта, и сегодня это собирательное название для группы единоборств, в которых преобладает техника с использованием захватов. От других видов единоборств борьба отличается практически полным отсутствием техники нанесения ударов по различным частям тела противника. Задача борцов заключается в том, чтобы вывести соперника из равновесия, свалить его с ног и прижать спиной к ковру при помощи ряда разрешенных приемов. Сама же дата 23 мая стала официальным праздником для всех, кто посвятил свою жизнь этому виду спорта. Российские спортсмены также присоединились к празднованию дня. Ведь Россия всегда являлась кузницей чемпионов, а борьба считается популярным видом спорта, представители которого на каждых Олимпийских играх и других мировых форумах становились победителями и призерами. Традиционно в Международный день спортивной борьбы проводятся соревнования различного уровня, показательные состязания, мастер-класс и другие мероприятия.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: канал.
1: Денис Гарсия.
0: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
0: В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: сегодняшний день мало у кого вызовет желание начинать новые дела и заниматься чем-то другим, кроме отдыха. Всем знаком можно позволить себе лениться, смеяться без повода, радоваться по пустякам и другим путем поднимать свое и так сверхпозитивное настроение.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день предпочтут быть активными. Впечатления, которые вам удастся получить от развлекательных мероприятий, заметно поднимут ваш эмоциональный настрой и отвлекут вас от переживаний из-за происходящего на личном фронте.
0: Тельцам сегодня не следует слишком халатно относиться к собственному здоровью. Не жаркое солнце, под лучами которого вы проведете много часов, не алкоголь, употребленный вами без меры, не способствует хорошему самочувствию.
2: Болтливость близнецов в этот день выйдет за пределы разумного. В неконтролируемом словесном потоке, который польется из ваших уст, будет содержаться много секретной информации относительно ваших профессиональных планов или по поводу личной жизни вашего друга.
0: Ракам крайне опасно сближаться с малознакомыми особами. Высок риск, что кто-то из этих людей окажется нечист на руку и захочет воспользоваться вами как марионеткой для притворения в жизнь своего коварного замысла.
2: Львам сегодня суждено испытать чувство пресыщенности от своего слишком спокойного и стабильного существования. Вам сильно надоест, что вокруг вас отсутствует какое-либо движение, и вы знаете наперед, чем закончатся те или иные события.
0: Девам сегодня категорически противоположны.

0: слишком эмоционально воспринимать происходящее в домашних стенах. Вы вступите в конфликт, который разгорится между кем-то из ваших родственников, озвучите свою субъективную позицию, после чего скандал примет еще более серьезные обороты.
1: Скорпионам удастся приобрести дорогостоящую технику, прибор, о котором вы мечтали давно, но не могли позволить себе совершить его покупку, сегодня сможете приобрести по очень выгодной цене или с существенной скидкой.
0: Стрельцам вне работы удастся заработать приличную сумму. Вы окажете помощь кому-то из своих ближайших соседей, и этот человек не поскупится, оплачивая ваши услуги.
1: Козероги в этот день будут сами создавать вокруг себя неприятности. Сначала вы спровоцируете скандал с кем-то из близких членов семьи, а вечером нарветесь на проблемы, сделав неуместное замечание постороннему человеку.
0: Водолеям не придется скучать благодаря излишней энергичности кого-то из близких родственников. Этот человек будет неустанно организовывать вашу семью на различного рода мероприятия и поездки.
1: Рыбам сегодня удастся завершить с миром недавнее противостояние со своей второй половинкой. По устранению этих разногласий вам поможет кто-то из общих друзей, не желающих

0: Спортивные события.
1: Баскетболисты Олимпиакоса стали финалистами Евролиги, выиграв в Афинах у действующего чемпиона Фенербахче 79-61. За титул в финальной встрече победители регулярки сыграют с мадридским Реалом, который в матче 1-2 финала в упорной борьбе обыграл новичка этого сезона Валенсию 90-86. Учитывая, что финал четырех проходит в столице Греции, Олимпиакос получит колоссальную поддержку трибун в решающем матче, который состоится 24 мая. Футболисты «Ланса» стали обладателями Кубка Франции впервые в своей 119-летней истории, выиграв в финале на Стад де Франс Ниццу 3-1. Этот трофей стал венцом удачного сезона для «Ланса», который финишировал вторым в чемпионате Франции и получил путевку в Лигу чемпионов. Клуб из Нор-Па-де-Кале стал первым за последние 5 лет, кому удалось прервать гегемонию ПСЖ. Пресс-служба Манчестер Сити подтвердила уход главного тренера команды Хосепа Гвардиолы по окончании сезона. Последним аккордом испанца у руля горожан станет домашний матч против Астон Виллы в ВПЛ, который уже не способен повлиять на положение Сити в турнирной таблице. В своем последнем сезоне Гвардиола принес команде серебро в ВПЛ. Контракт 55-летнего специалиста с клубом был рассчитан до 2027 года, однако он решил досрочно его прервать. Место Пепа, как ожидается, займет бывший главный тренер Челси Энцо Мореско. В это же время наставник мадридского Реала Альваро Арбело заявил, что тоже покинет свой пост после заключительного тура чемпионата Испании. В связи с этим неизбежным выглядит назначение португальского специалиста Жозе Моуриньо, о чем активно пишут в СМИ. В первом матче финала Восточной конференции НХЛ хоккеисты Монреаль Канадиенс обыграли Каролину Харрикейнс 6-2, нанеся сопернику первое поражение в нынешнем розыгрыше плей-офф. Каролина, выигравшая в этом году регулярный чемпионат и имевшая 12-дневный перерыв после выхода в финал дивизиона, оказалась не готова к стартовому натиску соперника. 4 шайбы гости забросили еще в первом периоде, хотя и пропустили быстрый гол на 33-й секунде игры. Хоккеисты сборной Канады обыграли Словению 3-1 на групповом этапе чемпионата мира, одержав 5-ю победу подряд. Кленовые листья набрали 14 очков и уверенно возглавляют турнирную таблицу группы «Б». В параллельном матче группы «А» сборная Финляндии также продлила свою победную серию до 5 матчей, выиграв у Великобритании 4-0. В активе финской команды 15 очков, и они делят первую строчку в группе со Швейцарией. Это были спортивные события, достойные

0: Мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает 24 мая и 28 июня «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая Смоленск, Крепостная стена и Теремок Вафлёного. С 11 по 15 июня Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
5: «Радио Инфинити».
6: Let's go. Sounds good.

0: проявляется из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Дорогобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
7: Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03. 5 95 03.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Эстео начал формировать дилерскую сеть. Планирует запустить около 80 салонов по всей стране. Предположительно, машины будут продавать в тех же дилерских центрах, что и Exit. Напомним, Эстео – это новая марка российского происхождения. Будут выпускать машины на базе Exit. Первая модель, кроссовер MX, поступит в продажу летом. Начал работу официальный сайт марки «Сенат». На нем опубликовано изображение первой модели седана «Сенат 900». Премьера пройдет 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Под маркой «Сенат» будут выпускать представительские седаны. Они будут чуть проще и дешевле лимузинов «Аурус Сенат». JQ J7 получит новые модификации. Покупатели теперь смогут выбирать между двигателями на 150 и 186 лошадиных сил. Благодаря этому базовая версия стала доступнее. Теперь от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Полный привод сочетается с обоими моторами. В общем, выбор у покупателей расширился. Колдуном в автомобилях называют один из элементов тормозной системы. Он ограничивает остроту задних тормозов, чтобы машину меньше заносило при резких маневрах. Если колдун работает неправильно, задние тормоза могут не тормозить вообще или наоборот включаться слишком резко. И то, и другое довольно опасно. Подробнее о том, как выявить неисправность колдуна и что делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».

0: Великолепная рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
6: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми?

0: любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.

Сегодня необычный праздник – Всемирный день черепахи. Далеко не все представители фауны удостоены собственной торжественной даты. Особое внимание черепахе отведено потому, что она издавна служила символом мудрости и долголетия. К сожалению, черепах в мире становится с каждым годом все меньше, потому что повсюду рядом с ними появляется человек. Черепахи скоро могут исчезнуть с лица планеты. Чтобы сохранить им жизнь, был учрежден Всемирный день черепахи. Праздник зародился в конце 20-го столетия. Цель праздника – привлечение внимания общественности к проблеме исчезновения черепах. В этот день во всех местах обитания черепах проводятся акции спасения одного из древнейших животных, организуются охранные зоны для их проживания. Само празднование включает в себя маскарадное шоу с веселыми сценами из жизни животных, танцы черепах и рассылку открыток с их изображением. Достаточно включить фантазию, и вы тоже сможете поддержать эту замечательную традицию.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: делает вашу рекламу заметной? Способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» — от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». С нами тепло.

0: реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: Радиостанция Infinity.
1: Вырезал ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, но значит все правильно.

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает 24 мая и 28 июня «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая Смоленск, Крепостная стена и Теремок Вафлёнова. С 11 по 15 июня Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: Программа должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38 70 05. Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

0: Спортивные события.
1: Баскетболисты казанского «Уникса» в пятом матче полуфинальной серии «Единой лиги ВТБ» одержали уверенную домашнюю победу над петербургским «Зенитом» 83-66. Несмотря на поражение, сине-бело-голубые продолжают лидировать в серии со счетом 3-2 и по-прежнему в одном шаге от выхода в финал. Шестой матч, который может стать для «Зенита» решающим, состоится 25 мая в Санкт-Петербурге. Спустя 4 года после ухода 47-летний немецкий специалист Сандро Шварц вновь назначен главным тренером московского «Динамо». Он подписал контракт до лета 2029 года. Шварц уже работал с бело-голубыми 2 года с 2020, выиграв 2 бронзы чемпионата России и выйдя в финал Кубка страны. Во многом именно при нем в основном составе команды заиграли Константин Тюкавин и Арсен Захарян. На посту наставника бело-голубых Шварц сменил Ролана Гусева, возглавлявшего команду с ноября прошлого года. В молодежной хоккейной лиге ярославский «Локо» на своем льду одержал волевую победу над московским «Спартаком» в овертайме 3-2 в пятом матче финальной серии Кубка Харламова и впервые вышел вперед в противостоянии, также 3-2. К слову, точно такой же счет по итогам дополнительного времени был зафиксирован и в прошлой встрече, когда железнодорожники в Москве сравняли счет в серии. Для «Локо» нынешняя победа стала третьей подряд после поражений в двух стартовых домашних матчах. Теперь ярославцам осталось одержать всего одну победу. Шестая игра состоится 24 мая на льду «Спартака». Летний легкоатлетический сезон в России стартовал с Кубка Сочи. В первый день соревнований рекордсмен России в беге на 400 метров 19-летний Алексей Данилов преодолел круг за 45,6 секунды, выполнив квалификационный норматив на чемпионат Европы. В июле прошлого года Данилову даже удалось выбежать из 45 секунд на турнире в Бресте, тогда он и стал новым рекордсменом России на этой дистанции. А нынешний результат – 10-й в национальной истории. Данилов сходу вошел в топ-3 лучших легкоатлетов Европы в этой дисциплине в текущем сезоне. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity. С нами тепло.

0: подобно зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
6: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
8: Радиостанция «Инфинити».

Сегодня необычный праздник – Всемирный день черепахи. Далеко не все представители фауны удостоены собственной торжественной даты. Особое внимание черепахе отведено потому, что она издавна служила символом мудрости и долголетия. К сожалению, черепах в мире становится с каждым годом все меньше, потому что повсюду рядом с ними появляется человек. Черепахи скоро могут исчезнуть с лица планеты. Чтобы сохранить им жизнь, был учрежден Всемирный день черепахи. Праздник зародился в конце 20-го столетия. Цель праздника – привлечение внимания общественности к проблеме исчезновения черепах. В этот день во всех местах обитания черепах проводятся акции спасения одного из древнейших животных, организуются охранные зоны для их проживания. Само празднование включает в себя маскарадное шоу с веселыми сценами из жизни животных, танцы черепах и рассылку открыток с их изображением. Достаточно включить фантазию, и вы тоже сможете поддержать эту замечательную традицию.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Эстео начал формировать дилерскую сеть. Планирует запустить около 80 салонов по всей стране. Предположительно, машины будут продавать в тех же дилерских центрах, что и Exit. Напомним, Эстео – это новая марка российского происхождения. Будут выпускать машины на базе Exit. Первая модель – кроссовер MX – поступит в продажу летом. Начал работу официальный сайт марки «Сенат». На нем опубликовано изображение первой модели седана «Сенат 900». Премьера пройдет 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Под маркой «Сенат» будут выпускать представительские седаны. Они будут чуть проще и дешевле лимузинов «Аурус Сенат». Джейку J7 получит новые модификации. Покупатели теперь смогут выбирать между двигателями на 150 и 186 лошадиных сил. Благодаря этому базовая версия стала доступнее. Теперь от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Полный привод сочетается с обоими моторами. В общем, выбор у покупателей расширился. Колдуном в автомобилях называют один из элементов тормозной системы. Он ограничивает остроту задних тормозов, чтобы машину меньше заносило при резких маневрах. Если колдун работает неправильно, задние тормоза могут не тормозить вообще или наоборот включаться слишком резко. И то, и другое довольно опасно. Подробнее о том, как выявить неисправность колдуна и что делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей – зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых – от 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих – от 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды – от 23 500 рублей за смену. Горничных – от 19 500 рублей за смену. Грузчиков – от 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены – 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Радиостанция «Инфинити».
1: Я спустя

0: Грамотная реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 23 мая во многих странах отмечается Всемирный день черепахи, животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие. Этот необычный праздник зародился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах. Эта организация была основана энтузиастами в 1990 году в Малибу, штат Калифорния, США, для сохранения популяции черепах, живущих в окрестностях города. Целью праздника стало привлечение внимания общественности к проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с человеком. По мнению ученых, черепахи появились на Земле задолго до людей. Например, морские черепахи обитают в океанах мира на протяжении более 100 миллионов лет. Однако сегодня выживание этих живых свидетелей эпохи динозавров находится под угрозой. Причем гибнут они не только из-за их случайного вылова людьми во время промысла других обитателей морей и океанов. Еще одна проблема кроется в активном развитии пляжной полосы. Морские черепахи откладывают на пляжах яйца, и детеныши должны беспрепятственно попадать в океан. Человеческое вмешательство сильно затрудняет этот процесс. В этот день во всех местах обитания черепах проводятся акции, во время которых добровольцы спасают животных, делая для них переходы под оживленными шоссе, в местах миграции, либо в других опасных местах.
2: 23 мая отмечается Международный день спортивной борьбы, также известный как Всемирный день борьбы, учрежденный в 2013 году по инициативе самих борцов. Главная цель этой спортивной даты – популяризация вольной греко-римской и других разновидностей спортивной борьбы. Дата для праздника была выбрана в связи с тем, что 23 мая 1904 года в Вене состоялся первый чемпионат мира по греко-римской борьбе, в котором приняли участие 26 спортсменов. Борьба – один из старейших видов спорта, и сегодня это собирательное название для группы единоборств, в которых преобладает техника с использованием захватов. От других видов единоборств борьба отличается практически полным отсутствием техники нанесения ударов по различным частям тела противника. Задача борцов заключается в том, чтобы вывести соперника из равновесия, свалить его с ног и прижать спиной к ковру при помощи ряда разрешенных приемов. Сама же дата 23 мая стала официальным праздником для всех, кто посвятил свою жизнь этому виду спорта. Российские спортсмены также присоединились к празднованию дня. Ведь Россия всегда являлась кузницей чемпионов, а борьба считается популярным видом спорта, представители которого на каждых Олимпийских играх и других мировых форумах становились победителями и призерами. Традиционно в Международный день спортивной борьбы проводятся соревнования различного уровня, показательные состязания, мастер-класс и другие мероприятия.
0: А в этот день события, ставшие историей. Радиостанция Infinity.

0: Искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
5: В эфире «Радио Инфинити».

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: После боя сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Откроет выпуск песня о событиях, произошедших ровно 11 лет назад, день в день. Дело было на блокпосту в Карловке под Донецком. Автор, исполнитель и свидетель, и участник тех событий Олег Ветер совсем недавно ушел в запас из того самого батальона «Восток», в котором принял первый бой 23 мая 2014 года.
4: Утро. Карловка. Наш блокпост. 23 мая. А расчет у врага был прост. Всех с налета сметает. Но Восток своих не бросал. Это твердо все знали. По тревоге бойцов подняв, на подмогу умчали.

0: Утро. Карловка. Наш блокпост. 23-е. Моя.
1: Добрые люди, здравствуйте. Приветствую слушателей программы «Песни на войне». С вами снова проект «Они наши» и я, Анатолий Черников, позывной «Наш». Я рад представить вам новую песню «Плечу плечом». Когда вы ее будете слушать, попробуйте представить всех наших воинов, которые стояли за русскую землю и отдавали жизни за нас. Представьте, как через столетия поднимаются бессмертные полки предков и встают в один строй на защиту Родины, защиту веры и традиций Отечества. Я еще раз поздравляю всех с Днем Великой Победы и желаю скорейшей победы в борьбе со злом. Слава Богу за все.

0: Песня на войне.
1: Далее предлагаю вашему вниманию песни Жени Рассказовой. Песня «Мой герой» рассказывает о женщине, ждущей своего любимого с войны, и посвящена женам и подругам участников СВО.

0: позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает 24 мая и 28 июня «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая Смоленск, Крепостная стена и Теремок Вафлёнова. С 11 по 15 июня Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
5: В своей песне «Наш 45-й» Лариса Зарубина проводит довольно четкие параллели событий нынешних, текущих и 80-летней давности. И что характерно, искать совпадения не нужно. Они и так на виду.

специально для проекта «Песня на войне», песня «Ржев» Андрея Павлова на стихи Влада Маленко. Очень личная для меня песня. Она записана в память о моем прадеде, который пропал без вести в 1942 году во время Ржевской битвы. Эта песня – послание солдат тех времен нам, их потомкам и продолжателям их дела.

0: Песня на войне.
1: Когда известным певцам не стыдно сочинять и петь песни о героическом прошлом своей родины, это замечательно. Это значит, что они ощущают себя единым целым со страной и ее людьми. Ирина Дубцова как раз из тех, для кого родина и ее прошлое не пустой звук, а песни ее уже практически народное достояние. Продолжит выпуск песни Ирины «За нас».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Елена Пава, и я автор стихов к песне, которую вы услышите. Меня спрашивают: вы женщина, но почему пишете от мужского лица? Думаю, это от того, что во мне сильна генная память. Ведь три поколения в нашем роду воевали. Мне хотелось передать решимость мужчины, который обладает внутренним патриотизмом. А певец и композитор Сергей Сидель расставил правильные акценты. Песня уже набирает много откликов, и мы рады, что она прозвучит в проекте «Песня на войне». Слова Елены Павы поет Сергей Сидель. Хотел бы ты остаться пацифистом?
1: Хотелось бы остаться пацифистом и жить, как прежде, в розовых очках. Но вот весь мир назвал тебя расистом и пригрозил оставить в дураках. Ты жил спокойно, гречу мирно сеял, не задирался, квасил огурцы. А на рыбалке под кудрявой сенью

0: честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется: водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто.
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
8: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
9: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
10: Песня на войне.

0: Привет, дорогие друзья, я Ручер, делая вот такую песенку, которую записал еще в 2014 году. Но, тем не менее, эта песенка стала актуальной сейчас, потому что все вместе мы защищаем нашу родину и прекрасно понимаем, что у нас будет дальше. Пусть все возрождается, пусть все вместе с нами меняется, и все будет хорошо.
1: Отче наш, иже на небеси, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же

интересная штука. Кого-то поднимает на вершины, кого-то бросает на дно. И то, и другое, если разобраться, это испытания, которые могут сломать человека, не способного сопротивляться. Но всегда найдутся те, кто скажет: «Жизнь не может меня сломать».

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8 951 711 89 19.

0: 951-711-89-19.
1: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Русскому воину посвящают стихи, картины, фильмы и песни. Причем не русскому по крови, а собирательному образу. Продолжит выпуск песни Сергея Горжанова, которая так и называется «Русский воин».

не про аты-баты, а завершит выпуск Олег Газманов с песней, посвященной последнему ветерану. «Быть добру» — это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.

Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал

0: Хит-чарт. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! На волне вашей любимой радиостанции ТОП Хит-чарт. И сегодня его будем вести мы, Михаил и Иван Заситкевичи.
2: Да, это группа Добро. И наша предыдущая встреча была больше месяца назад. Мы, если честно, соскучились по эфиру.
1: Но время зря не теряли, много выступали, писали новую музыку.
2: А еще мы внимательно следили за тем, кто и как выступал на концерте ТОП Хит Лайв, который только что прогремел в Москве.
1: Но о ТОП Хит Лайв мы вам расскажем чуть позже. Прямо сейчас для вас, наших слушателей, мы эксклюзивно представляем наш новый летний трек.
2: Его премьера состоялась буквально на днях. Песня называется «Море, привет». Мы желаем всем приятного прослушивания. Поехали!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Надеемся, что вам зашла наша новая песня «Море привет». Добавляйте ее в свои плейлисты, лайкайте, делитесь с друзьями и просто заряжайтесь летом, которое вот-вот уже войдет в наши окна.
2: Давайте вместе сделаем наше «Море» главным хитом вашего лета.
1: А у нас на очереди артист и автор, которого вы все прекрасно знаете.
2: И который прямо сейчас исполнит свой новый хит, который называется «Музыка моя». Дмитрий Колдун на волнах «Топ Хит Чарт». 14

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Нашу следующую героиню зовут Мия Бойко. И вы наверняка помните ее по песне «Ты мой Пикачу».
2: Да, прославившись, Марина поняла, что скромность – самый короткий путь к забвению. И с тех пор решила петь песни исключительно про себя любимую.
1: Надо сказать, что тема любви к себе зашла многим слушателям, и особенно слушательницам. И, наверное, поэтому новый хит «Мия Бойко» про Мия Бойко, который называется «Экспонат», на этой неделе мгновенно залетел в российский интернет-чарт.
2: Встал в ротацию на радио и появился в нашем хит-параде. «Мия Бойко», «Экспонат», встречайте.

0: подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, горячую дюжину хитов сегодня открывает драгоценный «Малахит», который исполняет группа «Винтаж» и ее солистка Аня Плетнева.
2: «Малахит» стоит в ротации на сотни станций и собрал более 70 тысяч эфиров. Встречайте винтажный «Малахит» в нашем эфире.

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Друзья, всем привет, кто только что подключился к нам. С вами группа «Добро» и это топ-хит-чарт.
2: Самые горячие хиты радио и интернета. И наш следующий артист только что выступил на концерте «Топ-хит лайв» в Москве.
1: Он стал самым молодым участником концерта. В апреле ему исполнилось 15 лет.
2: Конечно же, мы говорим о Шандоре Силантьеве, участнике программы «Голос дети» и «Детская новая волна».
1: На концерте «Топ-хит лайв» Шандор исполнил свой новый трек «24/7», за который во ВКонтакте проголосовало огромное количество фанов. И сегодня 24/7 Шандора звучит в топ-хит-чарте. Встречайте!

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, у нас на очереди очень важный раздел нашего хит-парада. Это лучшие новые треки молодых артистов, которые отлично протестировались на «Топ Хит» и встали в ротацию на радио. Обязательно лайкайте понравившиеся треки на tophit.ru в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Ваши лайки двигают новые песни на вершины хит-парадов, в том числе и нашего.

0: Гид-чарт с группой «Добро».
1: Друзья, вы, наверное, заметили, что один из новых треков «Дива» записала наша знакомая и соведущая топ-хит-чарта Настя Негода.
2: И мы чисто по-братски просим вас проголосовать за Настю. Вам не сложно, а ей будет приятно.
1: Ну а нашу горячую десятку сегодня открывает хит Артема Качера «Клатч».
2: Артем стал одним из хедлайнеров концерта «Топ Хит Лайв», где исполнил этот хит. Несмотря на то, что трек этот про расставание с девушкой, песня слушателям зашла.
1: И сейчас Артем Качер, диджей Смэш и «Клатч» становятся участниками нашего хит-парада. We'll be right back.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Итак, если вы только что подключились, с вами Иван и Михаил, группа «Добро», и это программа «Топ Хит Чарт». Прямо сейчас у нас звучит фантастический коллаб Анны Асти и Димы Билана. «Эпилог» — так называется их совместный хит. Встречайте.
0: Девятое

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Наш следующий участник также принял участие в Top Hit Live. Мы все его знаем как Сашу Санту, но на самом деле его зовут Александр Титов.
2: До того, как стать известным исполнителем, Санта написал огромное количество хитов для Сергея Жукова, Полины Гагариной и Стаса Пьехи.
1: Затем были успешные выступления на «Новой волне», в проекте «Главная сцена» и яркое начало сольной карьеры.
2: Сегодня Саша Санта исполняет у нас свой новый хит «Вместо тысячи». Встречайте.
0: Восьмой.

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусы, карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
9: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с группой «Добро».
10: На волнах вашей любимой радиостанции группа «Добро» и программа «Топ-хит-чарт». Наш трек-лист продолжает Юля Зиверт и ее свежий хит, который называется «Газ». Трек уже играет в эфире 120 радиостанций и набрал под сотню тысяч эфиров. И, кстати, в этой песне отличный текст, готовая инструкция для молодых артистов от Зиверт. Как стать звездой? Погнали слушать.
9: Седьмое.

поспешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Так, на шестой строчке у нас сегодня Владислав Лапай из Беларуси,
2: который выступает под псевдонимом «Holy Flame». По данным топ-хит, его трек «Тону» играет на 200 радиостанциях и уже прозвучал в эфире более 500 000 раз.
1: Да, с такими цифрами Влад будет претендовать на победу в гонке радиохитов 2026 года.
2: Но не будем торопить события, подождем церемонии Top Hit Music Awards, которая пройдет 26 ноября,
1: где и будут объявлены имена самых популярных артистов и самых любимых хитов.
2: Ну а Holy Flame и его хит «Тону» звучит здесь и сейчас.
0: Шестое место.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, с вами Иван и Михаил, группа «Добро». И у нас на очереди нарезка звездных новинок этой недели. До топ-чартов они еще не добрались, но мы их уже расслышали. Так что шансы стать хитами у них есть. Погнали!
2: Как красиво мы кричим.
1: Нежность, звон

0: Друзья, в эфире Топ Хит Чарт. И мы, его ведущие группы Добро, напоминаем вам о том, что если вам понравилась какая-то из песен, обязательно проголосуйте за нее в группе Топ Хит во ВКонтакте.
1: Работа над рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
2: Дмитрий Менделеев.
3: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
5: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
0: А у нас впереди самый жир, пятерка самых что ни есть топ-хитов. И открывает эту пятерку звездный коллаб под названием «Карма» с участием Егора Крида и Сивиль из группы «Артик и Асти».
5: Пятое место.
6: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Ну что ж, далее мы представляем себя на «Малиновой луне» группы «Моя Мишель».
2: Эту песню солистка группы Таня Ткачук написала минувшей зимой, когда ей было очень холодно и одиноко.
1: А уже в начале мая состоялся релиз нового трека. Радиостанции не оставили «Мою Мишель» в холоде и одиночестве и поставили на «Малиновой луне» в самую что ни на есть горячую ротацию.
2: Результат — четвертая строчка нашего хит-парада на этой неделе.
0: Четвертое.

0: Тройка лидеров этой недели.
1: Итак, друзья, бронза у нас сегодня улетает Моту и его треку «Намек на нас». Тот самый хит, в котором есть важное сообщение, но вместо точки в конце – многоточие. Еще один претендент на звание радиохит года. У него более 200 тысяч эфиров. Встречайте Мота и его «Намек на нас» в программе «Топ Хит Чарт».
0: Третье.

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Серебро сегодня уходит Мари Краймбери. Ее хит «Давай не ждать».
2: Марина многие недели подряд возглавляла наш чарт, но сегодня стала только второй.
1: У кого получилось обойти Мари Краймбери на этой неделе, мы узнаем совсем скоро. А прямо сейчас звучит хит Марины «Давай не ждать». Слушаем, ждем, не переключаемся.
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Ну а наше золото сегодня уходит супер коллаборации. Собрались вместе Матвей Мельников или Мод, Хачо Дономолян или Хчо и R&B-артист из Сочи Виктор Вавилов, выступающий под псевдонимом «By Indie».
2: Они записали лирический хит «Шаде», который на этой неделе возглавил российский интернет-чарт и залетел в горячую ротацию на ведущих столичных радиостанциях.
1: Это привело «Шаде» к фантастическому взлету в чартах и к первому месту у нас. И нам ничего не остается, как нажать на кнопку «Play», чтобы послушать эту «Шаде».
2: Друзья, наш хит-парад завершается. С вами были Иван и Михаил, группа «Добро».
0: Лидер топ-хит.

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 24 мая ожидается в первой половине дня малооблачная погода, во второй облачная с прояснениями. Также в вечернее время пройдут дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, юго-западный 2,7 метров в секунду, при грозе порывами до 10. Атмосферное давление 746 миллиметров, во второй половине дня начнет падать. Температура воздуха ночью плюс 12-14, а днем 20-22 градуса тепла. В понедельник 25 мая переменная облачность, вечером пройдут дожди, также возможны грозы, ночью 10-12, а днем 18-20. Во вторник похолодает, днем до плюс 16, пройдут дожди. В среду еще холоднее, до плюс 12, и на протяжении дня будут идти дожди. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-27-34. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает 24 мая и 28 июня «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая Смоленск, Крепостная стена и Теремок во Флёново. С 11 по 15 июня Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: критерий качественной рекламы стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05.
3: Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-48-144-5-95-03.
4: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
5: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.

0: Спортивные события.
1: Баскетболисты казанского «Уникса» в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ одержали уверенную домашнюю победу над петербургским «Зенитом» 83-66. Несмотря на поражение, сине-бело-голубые продолжают лидировать в серии со счетом 3-2 и по-прежнему в одном шаге от выхода в финал. Шестой матч, который может стать для «Зенита» решающим, состоится 25 мая в Санкт-Петербурге. Спустя 4 года после ухода 47-летний немецкий специалист Сандро Шварц вновь назначен главным тренером московского «Динамо». Он подписал контракт до лета 2029 года. Шварц уже работал с белоголубыми 2 года с 2020, выиграв 2 бронзы чемпионата России и выйдя в финал Кубка страны. Во многом именно при нем в основном составе команды заиграли Константин Тюкавин и Арсен Захарян. На посту наставника белоголубых Шварц сменил Ролана Гусевого, возглавлявшего команду с ноября прошлого года. В молодежной хоккейной лиге ярославский «Локо» на своем льду одержал волевую победу над московским «Спартаком» в овертайме 3-2 в пятом матче финальной серии Кубка Харламова и впервые вышел вперед в противостоянии, также 3-2. К слову, точно такой же счет по итогам дополнительного времени был зафиксирован и в прошлой встрече, когда железнодорожники в Москве сравняли счет в серии. Для «Локо» нынешняя победа стала третьей подряд после поражений в двух стартовых домашних матчах. Теперь ярославцам осталось одержать всего одну победу. Шестая игра состоится 24 мая на льду «Спартака». Летний легкоатлетический сезон в России стартовал с Кубка Сочи. В первый день соревнований рекордсмен России в беге на 400 метров 19-летний Алексей Данилов преодолел круг за 45,6 секунды, выполнив квалификационный норматив на чемпионат Европы. В июле прошлого года Данилову даже удалось выбежать из 45 секунд на турнире в Бресте, тогда он и стал новым рекордсменом России на этой дистанции. А нынешний результат – 10-й в национальной истории. Данилов сходу вошел в топ-3 лучших легкоатлетов Европы в этой дисциплине в текущем сезоне. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity. Время загадывать желания.

0: каждый приемник. Реклама похожа на свидание. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Прошу, мадам, присаживайтесь.
6: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
5: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
7: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Эстео начал формировать дилерскую сеть. Планирует запустить около 80 салонов по всей стране. Предположительно, машины будут продавать в тех же дилерских центрах, что и Exit. Напомним, Эстео – это новая марка российского происхождения. Будут выпускать машины на базе Exit. Первая модель, кроссовер MX, поступит в продажу летом. Начал работу официальный сайт марки «Сенат». На нем опубликовано изображение первой модели седана «Сенат 900». Премьера пройдет 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Под маркой «Сенат» будут выпускать представительские седаны. Они будут чуть проще.

и дешевле лимузинов Аурус Сенат. JQ J7 получит новые модификации. Покупатели теперь смогут выбирать между двигателями на 150 и 186 лошадиных сил. Благодаря этому базовая версия стала доступнее. Теперь от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Полный привод сочетается с обоими моторами. В общем, выбор у покупателей расширился. Колдуном в автомобилях называют один из элементов тормозной системы. Он ограничивает остроту задних тормозов, чтобы машину меньше заносило при резких маневрах. Если колдун работает неправильно, задние тормоза могут не тормозить вообще или наоборот включаться слишком резко. И то, и другое довольно опасно. Подробнее о том, как выявить неисправность колдуна и что делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Сегодня необычный праздник – Всемирный день черепахи. Далеко не все представители фауны удостоены собственной торжественной даты. Особое внимание черепахе отведено потому, что она издавна служила символом мудрости и долголетия. К сожалению, черепах в мире становится с каждым годом все меньше, потому что повсюду рядом с ними появляется человек. Черепахи скоро могут исчезнуть с лица планеты. Чтобы сохранить им жизнь, был учрежден Всемирный день черепахи. Праздник зародился в конце 20-го столетия. Цель праздника – привлечение внимания общественности к проблеме исчезновения черепах. В этот день во всех местах обитания черепах проводятся акции спасения одного из древнейших животных, организуются охранные зоны для их проживания. Само празднование включает в себя маскарадное шоу с веселыми сценами из жизни животных, танцы черепах и рассылку открыток с их изображением. Достаточно включить фантазию, и вы тоже сможете поддержать эту замечательную традицию.
1: Радио Infinity. За удачу!

0: Смоленской области 18 часов.
1: Диско-дискотека «Ретро».

0: хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхненепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 9.

0: ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхненепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: А в этот день события, ставшие историей.
10: 23 мая во многих странах отмечается Всемирный день черепахи, животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие. Этот необычный праздник зародился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах. Эта организация была основана энтузиастами в 1990 году в Малибу, штат Калифорния, США, для сохранения популяции черепах, живущих в окрестностях города. Целью праздника стало привлечение внимания общественности к проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с человеком. По мнению ученых, черепахи появились на Земле задолго до людей. Например, морские черепахи обитают в океанах мира на протяжении более 100 миллионов лет. Однако сегодня выживание этих живых свидетелей эпохи динозавров находится под угрозой. Причем гибнут они не только из-за их случайного вылова людьми во время промысла других обитателей морей и океанов. Еще одна проблема кроется в активном развитии пляжной полосы. Морские черепахи откладывают на пляжах яйца, и детеныши должны беспрепятственно попадать в океан. Человеческое вмешательство сильно затрудняет этот процесс. В этот день во всех местах обитания черепах проводятся акции, во время которых добровольцы спасают животных, делая для них переходы под оживленными шоссе, в местах миграции, либо в других опасных местах.
11: 23 мая отмечается Международный день спортивной борьбы, также известный как Всемирный день борьбы, учрежденный в 2013 году по инициативе самих борцов. Главная цель этой спортивной даты – популяризация вольной греко-римской и других разновидностей спортивной борьбы. Дата для праздника была выбрана в связи с тем, что 23 мая 1904 года в Вене состоялся первый чемпионат мира по греко-римской борьбе, в котором приняли участие 26 спортсменов. Борьба – один из старейших видов спорта, и сегодня это собирательное название для группы единоборств, в которых преобладает техника с использованием захватов. От других видов единоборств борьба отличается практически полным отсутствием техники нанесения ударов по различным частям тела противника. Задача борцов заключается в том, чтобы вывести соперника из равновесия, свалить его с ног и прижать спиной к ковру при помощи ряда разрешенных приемов. Сама же дата 23 мая стала официальным праздником для всех, кто посвятил свою жизнь этому виду спорта. Российские спортсмены также присоединились к празднованию дня. Ведь Россия всегда являлась кузницей чемпионов, а борьба считается популярным видом спорта, представители которого на каждых Олимпийских играх и других мировых форумах становились победителями и призерами. Традиционно в Международный день спортивной борьбы проводятся соревнования различного уровня, показательные состязания, мастер-классы и другие мероприятия.
9: А в этот день события, ставшие историей.
1: Infinity.

0: кино в мир фантазий, который открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 9.

0: Ленинградской области 19.00. Погода на Инфинити.
1: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Воскресенье 24 мая ожидается. В первой половине дня малооблачная погода, во второй облачная с прояснениями. Также в вечернее время пройдут дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западно-юго-западный 2,7 метров в секунду, при грозе порывами до 10. Атмосферное давление 746 миллиметров, во второй половине дня начнет падать. Температура воздуха ночью плюс 12-14, а днем 20-22 градуса тепла. В понедельник 25 мая переменная облачность, вечером пройдут дожди, также возможны грозы, ночью 10-12, а днем 18-20. Во вторник похолодает, днем до плюс 16, пройдут дожди, в среду еще холоднее, до плюс 12, и на протяжении дня будут идти дожди. Хорошей вам погоды и отличных выходных, оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.
0: Диско-дискотека ретро. Диско-дискотека ретро.

0: привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает 24 мая и 28 июня «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая Смоленск, Крепостная стена и Теремок во Флёново. С 11 по 15 июня Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.

0: Диско-дискотека ретро. Диско-дискотека ретро.
1: Успех рекламы измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
2: Патрик Хантер.
3: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05.
5: В строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-48-144-5-95-03.
6: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
7: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: Спортивные события.
1: Баскетболисты Олимпиакоса стали финалистами Евролиги, выиграв в Афинах у действующего чемпиона Фенербахче 79-61. За титул в финальной встрече победители регулярки сыграют с мадридским Реалом, который в матче 1-2 финала в упорной борьбе обыграл новичка этого сезона Валенсию 90-86. Учитывая, что финал четырех проходит в столице Греции, Олимпиакос получит колоссальную поддержку трибун в решающем матче, который состоится 24 мая. Футболисты «Ланса» стали обладателями Кубка Франции впервые в своей 119-летней истории, обыграв в финале на Стад де Франс Ниццу 3-1. Этот трофей стал венцом удачного сезона для «Ланса», который финишировал вторым в чемпионате Франции и получил путевку в Лигу чемпионов. Клуб из Нор-Па-де-Кале стал первым за последние 5 лет, кому удалось прервать гегемонию ПСЖ. Пресс-служба «Манчестер Сити» подтвердила уход главного тренера команды Хосепа Гвардиолы по окончании сезона. Последним аккордом испанца у руля горожан станет домашний матч против Астон Виллы в ВПЛ, который уже не способен повлиять на положение Сити в турнирной таблице. В своем последнем сезоне Гвардиола принес команде серебро в ВПЛ. Контракт 55-летнего специалиста с клубом был рассчитан до 2027 года, однако он решил досрочно его прервать. Место Пепа, как ожидается, займет бывший главный тренер Челси Энцо Мореско. В это же время наставник мадридского Реала Альваро Арбело заявил, что тоже покинет свой пост после заключительного тура чемпионата Испании. В связи с этим неизбежным выглядит назначение португальского специалиста Жозе Моуриньо, о чем активно пишут СМИ. В первом матче финала Восточной конференции НХЛ хоккеисты Монреаль Канадиенс обыграли Каролину Харрикейнс 6-2, нанеся сопернику первое поражение в нынешнем розыгрыше плей-офф. Каролина, выигравшая в этом году регулярный чемпионат и имевшая 12-дневный перерыв после выхода в финал дивизиона, оказалась не готова к стартовому натиску соперника. 4 шайбы гости забросили еще в первом периоде, хотя и пропустили быстрый гол на 33-й секунде игры. Хоккеисты сборной Канады обыграли Словению 3-1 на групповом этапе чемпионата мира, одержав 5-ю победу подряд. Кленовые листья набрали 14 очков и уверенно возглавляют турнирную таблицу группы «Б». В параллельном матче группы «А» сборная Финляндии также продлила свою победную серию до 5 матчей, выиграв у Великобритании 4-0. В активе финской команды 15 очков, и они делят первую строчку в группе со Швейцарией. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity.

0: развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми? В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: Диско-дискотека.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Диско-дискотека ретро. Диско-дискотека ретро.

0: Контрастная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Диско-дискотека «Ретро».

0: Диско-дискотека ретро.
1: Мне было смехо одному, я был не

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Прошу, мадам, присаживайтесь.
5: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
4: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
6: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
4: А вот и я, ну как?
5: Вау, чисто.
7: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Эстео начал формировать дилерскую сеть. Планирует запустить около 80 салонов по всей стране. Предположительно, машины будут продавать в тех же дилерских центрах, что и Exit. Напомним, Эстео – это новая марка российского происхождения. Будут выпускать машины на базе Exit. Первая модель, кроссовер MX, поступит в продажу летом. Начал работу официальный сайт марки «Сенат». На нем опубликовано изображение первой модели седана «Сенат 900». Премьера пройдет 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Под маркой «Сенат» будут выпускать представительские седаны. Они будут чуть проще и дешевле лимузинов «Аурус Сенат». JQ J7 получит новые модификации. Покупатели теперь смогут выбирать между двигателями на 150 и 186 лошадиных сил. Благодаря этому базовая версия стала доступнее. Теперь от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Полный привод сочетается с обоими моторами. В общем, выбор у покупателей расширился. Колдуном в автомобилях называют один из элементов тормозной системы. Он ограничивает остроту задних тормозов, чтобы машину меньше заносило при резких маневрах. Если колдун работает неправильно, задние тормоза могут не тормозить вообще или наоборот включаться слишком резко. И то, и другое довольно опасно. Подробнее о том, как выявить неисправность колдуна и что делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: Оу, Дизель Восс.
1: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
2: Карл Дженкинс.
3: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: Смоленской области 21 час.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 24 мая ожидается в первой половине дня малооблачная погода, во второй облачная с прояснениями. Также в вечернее время пройдут дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, юго-западный 2,7 метров в секунду, при грозе порывами до 10. Атмосферное давление 746 миллиметров, во второй половине дня начнет падать. Температура воздуха ночью плюс 12-14, а днем 20-22 градуса тепла. В понедельник 25 мая переменная облачность, вечером пройдут дожди, также возможны грозы, ночью 10-12, а днем 18-20. Во вторник похолодает, днем до плюс 16, пройдут дожди, в среду еще холоднее, до плюс 12, и на протяжении дня будут идти дожди. Хорошей вам погоды и отличных выходных, оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 24 мая и 28 июня – Остров мечты. Парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня – Санкт-Петербург в День города. Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая – Смоленск, Крепостная стена и Теремок Вафлёнова. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий. Гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория Студия Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

0: знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
7: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: Радиостанция «Инфинити».

0: Ленинградской области 23:00.
1: Радио Infinity.

0: новости 2 часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.